вас айсер велико, я анда ин я гуд, я ястот бог кнут, я хлам лахсут, ани эхо фан я вегстат, ани ворде фан я груд, ле белофтес фан я омдрайт.